www.tepeto.com. Grafit. Pizza bar Grafit. На Скопие 112. Grafit. Катрефем.